0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Генерального консула Китая познакомили с культурой Чукотки. В округ с рабочим визитом прибыл глава генконсульства во Владивостоке У Дэминь. Накануне дипломат встретился с главой региона Владиславом Кузнецовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, развитие совместных инвестиционных проектов, а также возможность культурного и образовательного обменов. В ходе визита генконсул также посетил библиотеку имени Тана Багараза. Сотрудники провели для почетного гостя экскурсию и подготовили небольшой интерактив. Особое внимание У Дэминя привлекли редкие краеведческие издания, а также игры «Азбука Чукотки» и «Анадырь. Полет сквозь годы». Как отметил губернатор, на сегодняшний день увеличивается не только внешнеторговый оборот Чукотки с Китаем, но и укрепляются гуманитарные связи, что показывает высокий интерес китайской дипломатии к культуре и истории региона. Педагог с Чукотки Дмитрий Михайлов вошел в сообщество «Созвездие флагманов образования». Конкурс провела платформа «Россия – страна возможностей». Из 4000 заявок отобрали 100 педагогов из 53 регионов. Михайлов победил в номинации «Эксперты». Он прошел путь от учителя истории до директора школы в Анадыре. Педагог руководит методическим центром Чукотки и имеет награды Минпросвещения. Проект помогает участникам делиться опытом и развивать образование в регионах. С марта следующего года в России вступает в силу новый запрет, который направлен на борьбу с телефоном-мошенничеством. Согласно постановлению правительства, операторы связи больше не смогут оформлять сим-боксы на физических лиц. Эта услуга станет доступна только компаниям. Сим-боксы – это устройства с большим количеством сим-карт. Они позволяют организовывать полноценный мобильный колл-центр на дому. Этим часто пользуются телефонные аферисты для массового обзвона россиян. Только в текущем году у мошенников уже изъяли более 500 таких устройств и свыше 500 000 сим-карт. Единственный работающий пункт пропуска на границе России и Грузии временно закрыли. Приостановлено движение через Казбеги и Верхний Ласр из-за угрозы схода Сиря. Как пишет ТАСС, системы мониторинга зафиксировали опасный подъем воды в ущелье Девадраге. Сотрудники погранперехода, патрульной полиции и представители частных компаний были эвакуированы. Движение ограничено в обе стороны. А в возобновлении работы пункта пропуска ведомство пообещало сообщить дополнительно. И в завершении выпуска. В Ленинградской области выпустили в Ладожское озеро нерв после курса реабилитации. Животные поступили в центр весной истощенными и ослабленными, но за время лечения крепли, набрали вес и научились самостоятельно добывать рыбу. Главным признаком готовности к дикой природе специалисты назвали утрату привязанности к человеку. Четверо выпускников были питомцами региона. Ленинградская область с 2020 года выделяет субсидии центрам реабилитации диких животных. Программа направлена на сохранение популяции морских млекопитающих. Фонд друзей Балтийской нерпы за годы работы оказал помощь 250 тюленевым. На этом пока все. В следующем часе прозвучит выпуск новостей на чукотском языке от Нины Пенелькут. Встретимся с вами в эфире в 14 часов.

А мы продолжаем эфир на волнах Радио Пурга, 12.08 на часах. Студийных Beautiful Boys только что с треком «О, Мадонна», далее Хабиб и его танцы. То, чем многие, возможно, будут сегодня вечером заниматься, потому что выходные наступят, можно и потанцевать. На самом деле, открою тайну, да и не такая тайна, на что танцевать можно когда угодно, даже на рабочем месте, слегка пританцовывая. Во-первых, как разминка, во-вторых, улучшает настроение всегда, учеными доказано 100%, а танцевать, конечно, лучше всего под хорошую музыку, которую где можно послушать? Правильно, на волнах Радио Пурга.

0: таким ужасным явлением, как пьянство.
1: А происходило это так.
2: Да, друзья, так сказать, это большая проблема. Пьет народ, так сказать, пьет, так сказать, безбожно. Что делать?
1: Так может вот это, расстреливать?
2: Ну нет. Культом личности попахивает.
1: Ну тогда может лучше сажать?
2: Не, ну опять не то. Это не популярно, так сказать, не то мышление.
1: Ага. А может это, цены на спиртное поднимем?
2: Не, неэффективно это.
1: А давайте тогда подойдем к делу решительнее. Уничтожим сырьевую базу. Вырубим виноградники к чертовой матери и все дела.
2: А вот это, так сказать, другое дело. Молодец, так сказать.
1: Вполне возможно, именно так и говорили в 80-е в кремлевских кабинетах. Но разговор этот, как ни странно, произошел значительно раньше и совсем в другой стране.
0: 14 августа 1688 года в Вирджинии был принят первый в Северной Америке закон об уничтожении виноградников.
1: А Михаил Сергеевич тут ни при чем.
2: Нет, конечно.
3: Ежедневная,
4: как бы историческая программа
3: «Календурь».
0: «Календурь».

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Во все времена различные государства пытались бороться с

Ну а мы продолжим говорить о праздниках сегодняшнего дня и даже не совсем о праздниках, а о знаменательных событиях. Дело в том, что полтора часа назад играли мы в викторину «Езда по правилам». И вообще в рамках этой викторины мы разбираем различные ситуации на дороге и как-то трактуют те самые правила. Можно ехать, нельзя, кого пропускать, где остановиться. За много-много лет эти правила менялись, дорабатывались, чтобы стать такими, какими они есть сейчас. Но 14 августа 1893 года об этом еще никто ничего не знал. Об этих правилах, приоритетах, перекрестках, знаках. Дело в том, что в этот год, в этот день в Париже было выдано первое в мире водительское удостоверение. И можно, я думаю, честно сказать, вот оттуда и растут ноги викторины «Езда по правилам». Потому что кто-то когда-то получил первые права, начал ездить, начал ошибаться. Случались различные ситуации на дороге, которые приводили к тому, что свод правил появился.

0: Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101 и 6 FM.
1: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом пирога с бананом и карамелью. Что нам понадобится? 3-4 банана, 100 граммов сахара для карамели, 160 граммов сливочного масла, 2 яйца, 100 миллилитров молока, 150 граммов сахара для теста, 150 граммов муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Как готовим? Заранее достаем масло из холодильника, в сотейнике с толстым дном растопим сахар до карамели, добавляем размягченное сливочное масло и тщательно перемешиваем. Выливаем карамель в форму, застеленную пергаментом, равномерно распределяем по дну. Для теста соединяем все оставшиеся ингредиенты венчиком до однородности. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Готовый пирог аккуратно переворачиваем на блюдо для подачи. Даем немного остыть и подаем с шариком пломбира или молоком. Вот и все, друзья. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!
5: Радио

Если у вас сегодня какое-то неторопливое такое настроение, ничего не хочется делать, работа идет не спеша, страницы перелистываются очень долго, или от одного рабочего места до другого дойти занимает буквально полчаса, то на обеденном перерыве нужно обязательно прогуляться, потому что сегодня, 14 августа, отмечается день выгула черепахи. Если у вас такое черепашье состояние сегодня неторопливое, стоит прогуляться, может быть, пройдет.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк – Золотая бухта. С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален Теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Ну, если судя по песне, она разлюбила, я знаю, что сложно вообще разлюбить. Сложно разлюбить вкусно кушать. И вот сейчас всем, кто отправляется на обеденный перерыв, я желаю, во-первых, вкусно покушать, а во-вторых, приятного аппетита. А делать это лучше всего под хорошую музыку, которая звучит на волнах радио Пурга. Так и есть как-то поживее можно, и аппетит придет получше. Поэтому пользуйтесь лайфхаком.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет в сад.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим телькут, который пыль, ты гамена на мгсауле, а умни на пенелькут. Чукот, как на рано ркувау, на откалену еваттен мыс, откалет кось, это им. Центра кенер, тега перем гольсен, откелета торсмена, тенера хэна геусаттен мыс, это им. Инэн игусеус урингата университет кена Якутска кен Омска кен Ингама Санкт-Петербурга кена кесену юэтс это. Нер амалсан кау кинг ама кун аскан кау классик калет кул эти ренсин ат сэси ата. Нерен игусеунгана тияк искусственный интеллект инг ама кусетен мс уйет нерен игусеунгана ата. Сама нарени гусеуне та гиусе така тенмас та прикладная физика. Анхана тенмас уйет танги гусе та келит гусе та мурот кау кан ама кон аскан кау классик келит гусе та. Гиусе та плет кука гаймани нермелтет он камры пьё перес орен аскан та масарасия кена олимпиада келит гусе на. Энаны гуся кургата рамгонгат нир амалсан каку пахлик кин нир амалсан каутаунит айни исина. Келли трепирингат клик кин амгрот каутаунит нир исин. Культура от Наран Казронгана Трамкль – это Восточный экономический форум к Владивостока. К Наран Казронгана от Синиткин – это культура от Мниткин, нен пароль Сайгск региона. Минкре на намгасаурк от правительства и по регион кина Чукотка кина делегация от Тенмас Онересинган Сверана. Рамкль – это Таменгэ нанэй гусяк үргэд нэрэн сэнгэн эд ванхат таменгэ үргэ кэнэ. Оос вэн касро күргэ пэ наран касро үнгэн ад нэмэт вава үргэд ансамбля эргэр үнэ. Анг ама янра наран касро үнгэн Берингов пролив. Рэмкэл ам сама нарата үнгэн ад тэйнгэдча курат осэн анг амэн нэнэ. Форума крэнсэ ад эвэлхаква пэйм. Нракаутаунит айни исин умакас это им. Масинкаквупан нан масинкаутаунит ремюсирен гат наматвас это им. Чукотка рагранта мани пире аратангат ваун вит аун сайвен вытравут тиркена. Эрмельтец это атвасен от форума к развитие малых городов инкама тезинкина вуйвенмнам атайгиской регионкина тэм. Минкре на намусяуркан Владислав Кузнецов. Эрмельтец оген ассен эт нрох вуйвен мнам от регион кина тэм. Билебинок нерен тэнгат вэунган арбитан кама сайвут саян вэтэм. Нерекен гнэт сама кутти мюсити нерен сэнгэн тэм. Тавай вамак нерен сэнгэн эт мэнгэ мюсити. Нерэтэйкэн гна нарган кэрвэн тусайвэн вэскэлэм. Пэкэк нерэтэйкэн гна гетанан аткун вэскэлсама наран умрау гна вэква анкагэсур мэнэм. Амэлээтэ эрмэтэн нэнтэнмэс аухэна трэсээкэ укэн нэнс ану. Рэцэк 2030 гэвэтау нэтэйм. Амэлээтэ мани трэлхрэн мэкэл ангрос амэлэнгэлэкэн гасвэптэма миллион тэм. Миусити нэнтэнмэс аухэна тпэлэдку к яврэна. Мэлхосигэ сэватэн вэнкэна яйвасракэн нэрэн турэтвэунгэн талпэнгутаунэтэ гивэнгэтэм. Гэн турэтвэусэн яасэ мэнгэткэн нэр амэлсэнгэн гивэт яасэвтэм. Иурэтэ мингэл анэнэр айвэуркэн пэтэээнар эсхэна каплёс вэгэ сэватэн вэкэнэм. Каплёс вэгэ сэватэн вэн яахэна 2009 гивэпэм. Гэн турэтвэусэн кэлсэнкэн гивэт яасэвтэм. Теминг уитеркна Краснодарская компания Альянс Энергострой. Теминг анентинмс аухенат плеткук миусити тальпангутаунита от Асоке. Анкора рамаутет анентинмс аухен паткатейкак яйвасрана. Компания та темпет нетеньенгеркан анкамнантин мауркан миусиртенмс ан. Анканай птеткуркан атау нанмсенс атаунитэнь.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Вот так же быстро спел и уехал, как Анжи. Егор Крид с треком «Незабудки» в начале нового музыкального часа. Далее трек о том, что тоже скоропостижно делось на дно океана. Это Лолит с треком «На Титанике». В этом часе Type Demo. Обязательно послушаем винтаж-группу и много других классных исполнителей. И программу обязательно услышите в ближайший час. С вами буду я, зовут меня Иван Семикретов. Всем привет, отличного вам настроения, кому-то хорошего кратковременного отдыха, если вы сейчас находитесь дома между работами и решили прилечь и отдохнуть. Набирайте сил обязательно.
2: Радио Буркан.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что...
1: А это точно было здесь?
0: Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте нормальности, когда мы игнорируем угрозу просто потому, что такого раньше не случилось.

0: Вы не делаете резервную копию данных. С жестким диском ничего не случится, он же новый. Пока однажды утром не открываете компьютер и все исчезает. Или компания годами не тестирует план эвакуации. Зачем? У нас же все спокойно. А потом происходит ЧП, и никто не знает, куда бежать. Не потому что все глупые, просто мозг путает «не было» с «не будет». То же самое с личной жизнью. Вы не оформляете страховку, не пишете завещание, не обсуждаете, что если с близкими. Потому что это из фильмов, а реальность кажется предсказуемой, пока не напомнит, что нет. Мозг здесь не беззаботный, он экономит тревогу. Если каждый день думать обо всех возможных катастрофах, можно вообще не выходить из дома. Поэтому мозг цепляется за прошлое, как за доказательство будущего. Раз до сих пор все было нормально, значит, будет так и дальше. Это утешительно, но опасно. Но вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли, что со мной такого не случится, то мягко спросите себя, а что будет, если потратить на предотвращение чего-то 5 минут, и это снизит риски в разы? Может быть огнетушитель, может быть резервная копия или запас воды. Иногда настоящая забота о себе не в вере в удачу, а в простом на всякий случай. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда лучшая подготовка не драматичная, а тихая. И она начинается не после происшествия, а до нее.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
3: Мозг шалит.

Недавно во всем мире люди наблюдали солнечное затмение. Полное солнечное затмение. Красота невероятная. И обычно, когда происходят такие явления, все соцсети заполняют фотографии. Кто-то идет дальше и решает сделать эпичные кадры. Так, например, испанский скейтбордист Дэнни Леон поймал идеальный момент. Он установил на возвышенности, скажем так, небольшой сопки рампу одностороннюю и установил ее так, чтобы она была прямо напротив солнечного диска, который будет затмеваться. И сделал эпичный прыжок во время полного солнечного затмения. Конечно же, все это снял на видео, и выглядит это как какой-то невероятный фантастический фильм. Ну а другой спортсмен, серфер, решил пойти дальше и сделать похожую ситуацию, только на воде, тоже на фоне солнечного затмения, и пилот моторного самолета сделал тоже что-то похожее. Выглядят эти кадры невероятно. И, конечно же, за считанные часы собрали миллионы просмотров в интернете. И вот это, я понимаю, классный кадр с солнечным затмением. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню картопляники белорусские. Простое, но очень вкусное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Да что уж, на завтрак тоже никто не запретит. Главное, чтобы в удовольствие. Что нам понадобится? 600 граммов картофеля, 100 граммов сметаны, 50 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 25 граммов кукурузного крахмала, 1 столовая ложка муки, растительное масло, свежий укроп и зеленый лук, а также соль и перец. Приступаем к приготовлению. Картофель нужно отварить в мундире, очистить и размять. Оставим немного остыть. Сливочное масло растопим в микроволновке, половину смешаем с картофелем, крахмалом, мукой и яйцом, взбитым со щепоткой соли. Перемешаем до однородности. Теперь формируем из полученной массы небольшие лепешки, граммов по 20 каждая, и обжарим их на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки. Сметану соединим с оставшимся сливочным маслом и зальем картопляники. Если сметана у вас слишком густая, добавьте немного воды. Готовим 5-7 минут под крышкой на медленном огне. Подаем горячими, посыпав зеленью. Можно добавить несколько полосок поджаренного бекона. Вкусное и сытное блюдо готово. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

И «Малахитовая песня» от группы «Винтаж» только что, но главная фишка «Малахита» — это, конечно же, причудливые узоры на полированных срезах. Этим и славится этот камень, и используют его в кольцах, колоннах, брошках, бусины для бус, делают из него различные декоративные предметы. Ну а в прошлом малахит активно применяли в архитектуре. Им облицовывали колонны. Например, в Исаакиевском соборе создавали целые панно и залы. Например, малахитовый зал в Эрмитаже. Ну а исторически славились уральские месторождения. Сейчас многие из них, к сожалению, истощены. И сегодня главный поставщик поделочного малахита на мировой рынок – это Демократическая Республика Конго. Ну а что касается малахита, он не только красивый, но еще и загадочный. Дело в том, что с ним связано много легенд и эзотерических представлений. Ему приписывают магические свойства, считают, что он создает энергетический щит, защищает от сглаза и негативной энергии. Ну, надеемся, что через песню все это тоже передается.

Уж не знаю я, песня ли повлияла или что, но выглянуло солнышко и сказала, что лето-то еще все-таки продолжается. И да, на самом деле, как капля в море осталось, потому что 14 августа, чуть больше 2 недель лета, и потом уже начнется осень. Успейте насладиться завершением лета, выйти на солнышко, подышать, подставить лицо лучиком, напитаться витамином D по возможности, потому что время еще пока есть. Ну а мое время сегодня закончилось. Мы услышимся с вами завтра. У микрофона, напомню, Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пурга. Всем классного настроения. Пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Певеке ожидается ухудшение погоды. По информации Главного управления МЧС, сегодня ночью там ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Напомню, телефон экстренных служб 112. На Чукотке продолжается ремонт образовательных учреждений. В города и села региона уже доставлены все необходимые материалы. Об этом сообщил губернатор Владислав Кузнецов. В окружном колледже и лицее идут работы по замене систем канализации и элементов систем отопления. В Билибинском районе продолжается ремонт кровли клуба, детского лагеря «Молодая гвардия» и северо-западного техникума. Особое внимание уделено отдаленным населенным пунктам Чукотки. Строительные бригады приступили к работе в школах Эгвикинота, Амгоэмы, Канергина, Сиреников, Проведения и Уэлькаля. Там производят обновление инженерных систем и делают косметический ремонт. Работы планируют завершить до конца августа. Добавлю, что в рамках национального проекта «Молодежь и дети» кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки оснастят современным оборудованием. Чукотка принимает участие в Международном форуме коренных народов. Он стартовал в Красноярске и продлится до 15 августа. В официальной части мероприятия от округа выступили вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Людмила Данилова и представитель окружного правительства Валентина Долганская. Форум стал местом встречи делегатов из России, Африки, Азии и Латинской Америки. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы сохранения биоразнообразия, изменения климата и роль традиционных знаний коренных народов в современном мире. Напомню, что в рамках форума также проходит выставка-ярмарка «Сокровища Севера», для которой чукотские мастера подготовили изделия из кости, кожи и меха, сувениры, одежду, арктический чай и другие работы. Школу в Новороссийске, поврежденную при атаке беспилотников, восстановят к 1 ноября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел здание и взял работы под личный контроль. На торцевой стене появились протяженные трещины, вышли из строя инженерные системы, частично разрушены кабинет директора, учительская и учебные классы. Специалисты оценили срок ремонта в 2 месяца. На этот период учеников переведут в соседнюю школу. Кондратьев подчеркнул, что рядом со зданием нет военных объектов. Завершить восстановление планируется к началу второй четверти. Колумбия не согласовала прибытие мексиканских военных спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Об этом пишет российская газета. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что колумбийская сторона запросила дополнительные документы о квалификации специалистов, хотя отряд аттестован и готов к вылету. При этом Мехико продолжает отправлять гуманитарную помощь транспортными самолетами. В Колумбию доставляют продовольствие, медикаменты и другие необходимые грузы. Напомню, землетрясение в Колумбии произошло 10 августа в департаменте Чока. Погибли не менее 265 человек. И в завершении выпуска. Известный путешественник из Карелии Виктор Симонов готовит 6 участников СВО к походу на Северный полюс. Специальная реабилитационная программа уже прошла первый этап. Ветераны из разных городов учились работать в команде, ходили в пешие маршруты, сплавлялись по реке Шуя и осваивали арктическое снаряжение. До земли Франца Иосифа группа долетит на самолете, затем на собачьих упряжках, преодолеет 111 километров. Осенью команда вновь соберется в Карелии для медобследования и финальной подготовки. Старт экспедиции намечен на апрель следующего года. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями продолжит знакомить моя коллега Полина Каргина. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Вот так нам и предлагают поступить. Взять и бежать. Причем брать надо только то, что действительно необходимо. Я надеюсь, что это хорошее настроение уж в эту-то пятницу. Ведь с вами Радио Пурга, у микрофона Борис Медведев. И мы надеемся, а также будем поставлять именно хорошие вещи, которых будет настолько много, что глаза, а вернее уши, начнут разбегаться. Ну а прямо сейчас Бурито, Устинова, разведи огонь. Дэйв Рейн Дэнс, а после Бакара, Карамия. Немного экзотики, но той, что цепляет за душу.

0: Nine brown eyes.
1: Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Вот такое интересное, можно сказать, грандиозное признание в любви от Валерии. Возьми мою любовь на волнах радио Пурга. Но мы взяли, мы тут согласны. Ну а вот сама лирическая героиня отстаивает это. Ну и при этом с готовностью отдает все чувства без остатка. Так ли надо поступать? Скорее всего, если ты действительно вот грандиозно об этом заявляешь. Так что берем пример, если хотим так же. Ну а после летим к Эду Ширану, ведь Shape of You заставит и расслабиться, и даже всплакнуть. Особенно, если знаете завязку.
1: Радио

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите на улице. Солнце светит, птицы поют, а в 10 метрах от вас идет дождь. Не над кварталом, не над улицей, а только над одним домом. Крыша мокрая, дорожка к нему в лужах, а за забором сухо, как пустыня. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про момент, когда небо выбрало одного. Речь о реальном случае, зафиксированном в 23-м году в городе Татори, Япония. Местный житель вышел полить цветы и увидел, что его участок поливает не он, а туча, зависшая прямо над его крышей. Вокруг не облачко, через дорогу сухой асфальт, а у него настоящий ливень. Метеорологи объяснили это редким явлением – микроконвекцией. Теплый воздух поднялся именно над этим домом, возможно, из-за темной крыши или работающего кондиционера. Встретил влажный слой и вызвал мини-ливень. Длился он 17 минут. За это время в бочку у дома набралось 12 литров воды, а у соседа ни капли. И да, такой дождь стал местной легендой. Дети прибегали после школы. А сегодня он снова польется? Один блогер назвал дом «избранным небом», а сам хозяин начал ставить ведро каждый раз, когда чувствовал особую тишину перед дождем. Ученые говорят, такие явления редки, но возможны, а местные просто улыбаются. Иногда небо хочет напоить кого-то одного, и делает это очень точно. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поверили, что дождь может выбрать дом, или решили бы, что это игра света?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

«Посмотри на меня» группа Mi Band и «Эмоции», для которых иногда один только взгляд настолько важен, что остальное не имеет значения. Так что пожелаем вам всем смотреть и ловить взгляд тех людей, которые вам действительно дороги. Ну а вместе с этим будем слушать про любовь. И чем ее больше, тем лучше. Думаю, с этим спорить никто не будет. А еще у нас там новости. Ученые новости. Интересные и крутые. Так что слушайте и не пропустите.

0: Не учи ученого.
1: Человеческий глаз произошел от древнего морского циклопа. Ученые из Лундского университета Швеция и университета Сассекса Великобритания установили, что зрительная система человека сформировалась благодаря крошечному предку циклопу. Почти 600 миллионов лет назад это существо использовало единственный срединный глаз, остатки которого до сих пор работают в нашем мозге. Древний предок позвоночных обитал на морском дне и внешне напоминал небольшого червя. Большую часть времени он проводил неподвижно, фильтруя воду в поисках планктона. Из-за такого пассивного образа жизни потребность в сложном зрении отпала, и парные глаза, помогавшие оценивать дистанцию, полностью исчезли за ненадобностью. Однако у животного сохранился небольшой светочувствительный участок на макушке, так называемый теменной или срединный глаз. Он не умел формировать четкие картинки, но отлично справлялся с базовыми задачами. С его помощью предок отличал день от ночи и понимал, где находится поверхность воды. Спустя миллионы лет потомки этого существа перешли к активному плаванию. Им снова понадобилось умение замечать хищников и искать пищу. Вместо того, чтобы изобретать парные глаза заново, тем же путем, что и у насекомых или моллюсков, эволюция пошла обходным маршрутом. Новая пара глаз начала формироваться из фрагментов того самого центрального органа. Именно поэтому зрительная система позвоночных фундаментально отличается от глаз осьминогов или мух. У нас сетчатка формируется в эмбрионе из ткани головного мозга, тогда как у беспозвоночных глаза развиваются из клеток кожи. Благодаря такому мозговому происхождению наша сетчатка не просто фиксирует свет, но и выполняет первичный анализ изображения. Нейронные цепи в глазу распознают контраст, движение и контур объектов еще до того, как сигнал поступит в зрительную кору полушарий. Самое поразительное, что древний глаз циклопа никуда не исчез. В процессе эволюции он погрузился вглубь черепа и превратился в шишковидную железу – эпифиз. И хотя мы больше не смотрим им на мир, он по-прежнему реагирует на свет, вырабатывая мелатонин и управляя нашими циклами сна и бодрствования.
0: Не учи ученого.

Пицца, Навай и грустный эконом, который пускай и остается таким вот грустным, пускай грустят там, а не мы, к примеру, ведь иногда кто-то может это сделать за нас. Музыка, фильмы, книги и много чего еще, друзья. Но вот что точно не пройдет без вашего участия, так это викторина в следующем часе, посвященная правилам дорожного движения. Вот такая анонсирующая напоминалка. Ну и вместе с тем напоминание о том, что сюда можно писать по номеру 924-789-2222. А сейчас «Сумасшедшая» от Алексея Воробьева.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Ремонт подводной линии связи завершили раньше срока. Высокоскоростной интернет снова доступен жителям Анадыря и угольных копий. Ростелеком восстановил работу оптоволоконного кабеля Камчатка-Сахалин 14 августа, то есть сегодня. Как сообщили в правительстве региона, специалисты усовершенствовали береговой участок линии в Усть-Большерецком районе. Завершить ремонт удалось раньше, чем планировалось, хотя работе и мешала сложная погода. Во время отключения основного канала связь на Чукотке поддерживали через спутники. Днем резервные мощности направляли прежде всего организациям, которые отвечают за безопасность людей и работу систем жизнеобеспечения. Ночью интернетом могли пользоваться жители окружной столицы и поселка. Глава окружного департамента цифрового развития Барри Хаиров сообщил, что власти Чукотки следили за ремонтом и работой резервного оборудования. Обновление линии должно повысить надежность связи. Чукотка получит гранты на благоустройство общественных территорий. Победителей объявили на форуме развития малых городов и исторических поселений в Дальневосточном федеральном округе. Как сообщил Владислав Кузнецов, победителями стали три населенных пункта региона. В Билибино приведут в порядок смотровую площадку «Орбита» и облагородят тропу. Там замостят дорожки и смонтируют освещение. Село Тавайваат ждет самое масштабное обновление. На территории почти 20 тысяч квадратных метров организуют пространство для семей и молодежи. Территорию разделят на функциональные зоны, проложат бетонные проезды и тротуары. Установят фотозону, беседки и смотровые точки. На набережной в Певеке обустроят наблюдательную площадку с биноклями, а также каменный волнорез для защиты береговой линии и подпорную стенку. Все части набережной власти планируют объединить в одно пространство до 30 года. Общая сумма выигрыша, которую направят на благоустройство общественных зон, составила около 350 миллионов рублей. Работы планируют завершить в следующем году. Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил 5 метров. При этом отметка неблагоприятного явления для города составляет 450 сантиметров. Об этом сообщил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. По его словам, оборудование продолжает работать в штатном режиме. Вчера службы завершили отсыпку дамбы и дополнительно установили насосную группу. После дождя рабочие также откачивают воду из канализации. Все городские службы переведены на круглосуточный режим работы. Ранее из-за паводков в Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. И в завершении выпуска. Всемирная федерация танцевального спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Президиум организации прекратил действие нейтральных статусов. Теперь к танцорам вновь будут применяться стандартные правила, действующие для остальных участников международных соревнований. Об этом сообщили в организации. А в июле Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Организация также отозвала рекомендации международным федерациям по введению ограничений для россиян. И на этом пока все. До встречи в эфире.
0: Собираем морожку понемножку. Радио Пурга.

Да, Юлия Савичева, самолеты и те самые отношения, которые они позволяют иногда приблизить, ведь летают очень быстро. Ну а у нас самолеты не самые простые, это не какой-то там транспорт, а самый настоящий аист, который приносит они сообщения, которые делают все намного быстрее и доступнее. Кстати, об этом сообщение, а вернее пост в наших мессенджерах о приближающейся викторине будет, как и специальный звук, на который следует обратить внимание. Минут 20, и мы все начнем. Предаю викторина. И награды. Все будет, друзья.

0: Минутка здоровья.
1: Назван простой способ сохранить ясность ума в старости. Ученые из Оссекского столичного университета выяснили, что общественные пространства, где пожилые люди регулярно встречаются для общения и совместных занятий, способны замедлять снижение когнитивных функций. В Японии уже несколько лет развивают специальные общественные площадки, где пожилые жители могут регулярно встречаться, заниматься легкой физической активностью и общаться. Такие программы являются частью государственной стратегии по увеличению продолжительности здоровой жизни и профилактике заболеваний, требующих длительного ухода. Чтобы проверить эффективность этой инициативы, исследовательская группа проанализировала данные 3500 жителей города Хабикино в префектуре Осака. За состоянием участников наблюдали в течение 4 лет, сопоставляя посещение еженедельных общественных мероприятий с последующим развитием когнитивных нарушений. Результаты превзошли ожидания. У пожилых людей, которые не имели регулярной физической активности, посещение общественных встреч почти вдвое снижало вероятность развития когнитивных нарушений по сравнению с теми, кто не участвовал в подобных мероприятиях. В то же время у людей, которые уже регулярно занимались физическими упражнениями, исследователи не обнаружили статистически значимого дополнительного эффекта. По мнению авторов работы, это означает, что общественные программы особенно важны именно для тех пожилых людей, которым сложно поддерживать активный образ жизни самостоятельно. Исследователи также проанализировали влияние общественных мероприятий на физическое состояние участников. Дополнительные расчеты показали, что подобные встречи помогают замедлить снижение физической активности, что также может положительно влиять на здоровье мозга. Даже умеренная физическая нагрузка в сочетании с регулярным общением способна приносить ощутимую пользу тем, кто обычно мало двигается. Авторы считают, что полученные результаты могут стать основой для новых муниципальных программ поддержки пожилых людей. Расширение сети доступных общественных пространств позволит вовлечь больше людей в социальную жизнь, снизить риск возрастных когнитивных нарушений и уменьшить неравенство в сфере здравоохранения.
0: Минутка здоровья.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Она снова здесь, и мы уже готовы обсуждать, смотреть, ну и, возможно, даже вспоминать. Быть может, такая ситуация уже происходила, может быть, не у меня, но у Александра. Я спрошу, Александр, добрый день. Была ли у вас такая ситуация, которая описана в задаче?
2: Ну, наверное, подобные были, да.
1: Подобные. Ну, не прям точь-в-точь, по крайней мере, местность отличалась. Но, быть может, это было. Ну, вот.
2: Ну, попадалось, ага.
1: Есть такая, да, задача, там, картинка и... Позвольте, зачитаю всем нашим слушателям описание. Задача, возможно, знакома всем, кто обгонял попутки на загородных дорогах. Вы начали обгон не быстро движущейся машины и заметили, что водитель этой машины прибавил скорость. Вам хочется завершить маневр, но запас скорости не позволяет обогнать до ближайшего перекрестка. Можно ли в такой ситуации продолжить обгон или это будет нарушением правил? Максимально простой вопрос в плане «можно или нельзя».
2: Ну, если смотреть на этот знак, едем по главной дороге до перекрестка, ну, как максимум 300 метров, наверное, успею я его обогнать?
1: Угу.
2: Можно, наверное.
1: Давайте забираем ваше «можно». Да, действительно, 300 метров. Позвольте, зачитаю, что нам дается в развороте. У нас действительно за городом предупреждающий знак 232 «Примыкание второстепенной дороги». Он устанавливается либо за 150, аж до 300 метров, до пересечения этих проезжих частей. И он никак не запрещает обгонять попутные машины на главной дороге, на которой мы, собственно, с вами и находимся. Светофоров, как бы, тоже на обозначенном расстоянии не видно. Так что, приближаясь к нерегулируемому перекрестку, вы можете, не сбавляя темпа, обогнать автомобиль, даже если маневр продолжится на самом перекрестке. Это пункт 11.4, извините, немного не туда занесло. Но, надеюсь, вас на дороге уж точно никуда не занесет. Вы услышите следующий звук. Что ж, будем обгонять в такой ситуации, Александр.
2: Согласен.
1: Передавайте приветы, если они есть.
2: Да, ну, радио «Пурга», процветание, как всегда, всех благ.
1: Спасибо вам большое. Ну, и вам тоже процветание сегодня, пускай ничего плохого не происходит, все будет отлично.
2: И сегодня, и всю жизнь.
1: И всю жизнь. Давайте заранее, на все время пожелаем. Ну, пускай выходные будут крутыми. Ждем вас. Хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Ну а мы, друзья, напоминаем, что следить за дорогой надо 100%, обязательно соблюдать правила дорожного движения, а если вдруг появляются какие-то вопросы или сомнения, участвуйте в викторинах и закрепляйте на, бывает, даже каверзных задачках ваши знания. И ведь все будет хорошо, тут никто не кусается, а за правильные ответы есть призы. 20 литров топлива на дороге не валяется. Быть может, где-то и есть, но, думаю, всем бы не хватило.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».
4: Радио «Пурга».

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь два раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. Один раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблемы связаны с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Эли Фарбен, Ринни Миллер и Бонни Ток давал на Радио Пурга. Ну а где говорит тело больше всего, как не в танце? Именно там, друзья. И на самом деле оно очень болтливое. И все зависит, скорее всего, от человека и времени, когда это происходит. Мы же надеемся, что любое тело не будет говорить гадости. И скажет только приятное. Например, что хочет добавки. И, кстати, добавка будет. Ведь на волнах Радио Пурга в пятницу и субботу будут танцы. Сразу после 10 вечера сегодня присоединяйтесь к нашей волне и зовите друзей. Большего вроде как и не надо.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Radio Purga.
1: Radio Purga.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В проведение стартовал отопительный сезон. Как сообщили в местной администрации, села муниципалитета уже подключили к центральному отоплению. Котельные заработали в Новом Чаплино, Нунлигране и Сирениках. В административном центре отопление дали в многоквартирных домах и в социально значимых объектах. Исключением стали два села. В Энмилене специалисты обнаружили и устраняют дефекты. Планируется, что наладочные работы будут завершены в начале следующей недели и тепло постепенно начнет поступать в дома сельчан. А в Янеркеноте жители используют традиционный метод обогрева – печное отопление. В муниципалитете отметили, что завоз твердого топлива идет по графику. На днях теплоход капитан Якубович доставил очередную партию горючего в село Новое Чаплино. Всего же для прохождения отопительного сезона Провиденскому округу необходимо около 13 тысяч тонн угля. Театральный сезон на Чукотке откроется новым спектаклем. Как сообщает информагентство «Чукотка», он будет посвящен одноименной повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Премьерный показ состоится в Доме народного творчества в начале сентября. Как рассказала директор Ольга Расторгуева, работы над спектаклем начались недавно, впереди еще распределение ролей. К постановке пригласили режиссера Михаила Лебедева. Планируется, что это будет авторское прочтение классики. Режиссер рассказал, что он впервые используют при подготовке исключительно этюдный метод.
2: Это спектакль по Лескову «Леди Макбет Мценского уезда». Это больше аудитория взрослых людей, у которых уже есть какой-то опыт и какое-то понимание. Те страсти, которые там происходят, события, они не детские совсем. Вот мы начали, буквально первая неделя идет репетиции. Пока в поиске в каком-то находимся, в творческом. Для меня важно всегда именно идти от артистов, то есть от людей, с которыми я работаю. То есть я не приезжаю так, что у меня все готово, я все знаю, вы туда встанете, сюда встанете, вот это вот сделаете и все. Для меня это мертвый процесс. Театр – поиск чего-то живого, для того, чтобы и мы что-то понимали и чувствовали, и зритель. Желательно, чтобы это было живое, а живое – оно в поиске находится. То есть это какой-то процесс индивидуальный для каждого. Я цельно, сам первый раз, исключительно этюдным методом иду. Есть разные способы репетирования, прям чисто этюдным методом первый раз. Не знаю, почему так получилось. И он дает какие-то свои плоды. Очень много мы придумали того, что я бы сам, сидя дома, не дошел. В этом как бы и есть прикол этюдного метода.
1: Напомню, драмтеатр имени Олега Куваева – первый профессиональный театр в истории округа. В марте этого года он получил статус государственного. Посетить премьеру смогут любители театра старше 12 лет. В России определили правила обучения школьников во вторую смену. Так, оно допускается только для ребят, которые учатся со 2 по 4 и с 6 по 8 классы. Об этом говорится в недавно опубликованном документе Минпросвещения. Согласно ему, занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 7 вечера. Также там указано, что нулевые уроки не проводятся, а обучение в 3 смены запрещено. И в завершении выпуска актриса Валерия Ланская получила звание заслуженной артистки России. Такой указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. В документе Ланская указана как артистка Государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Театр на Трубной». Актриса получила известность благодаря ролям в популярных сериалах и музыкальных спектаклях. Она исполнила роли в мюзикле «Монте-Кристо», постановках «Граф Орлов», «Алые паруса», «Зорро» и других проектах. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Рука Котенко, а также Леонид Агутин и Владимир Пресняков, который считает, что это все связано. Ну и да, возможно, есть такая теория, и даже не одна, о том, что ДНК влияет на то, как ты будешь себя вести, какой характер получишь, но все-таки больше фактов склоняют нас к другим версиям. Ну а прямо сейчас почему бы не пофантазировать на то, каким бы действительно человек вырос, и, наверное, без участия какого-либо воспитания. Но не более чем фантазия. Оставим эту тему, ведь дальше нам есть чем заняться. Там уже есть моя Мишель Рудиментал и Халид, а после Календурь. Ведь он рассказывает о любом дне намного больше, чем мы изначально знаем.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 14 августа 1997 года. Индия.
4: Одна из экскурсий по историческим местам города Дели.
3: Индия – страна чудес и красоты, дорогие друзья. Где еще вы можете увидеть столько таких красивых и оригинальных памятников? А вот обратите внимание на статую какого-то индийского гражданина, в общем. Как натурально воплощен, не находите? Будто бы не из камня сделана, а из самого, что ни на есть, человеческого материала.
5: Смотрите, он, по-моему, моргнул.
3: Да как же он может моргнуть, дамочка? Он же памятник.
5: Ой, памятник пошел.
3: Я ж так и говорил, страна чудес. В общем,
4: Индия, конечно, чудесная страна. Однако памятники там не ходят.
3: Просто индиец Ом Пракаш на глазах экскурсантов установил свой мировой рекорд. 14 августа 1997 года без малейших движений он простоял на одном месте 20 часов 10 минут и 6 секунд.
4: А ведь если бы не спугнули, он мог простоять и подольше.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Да, Suivant l'Ancien на волнах радио Пурга, а также информация о праздниках внезапно, ведь они есть, и мы о них говорили. 14 августа, пятница, друзья, это Международный день правил дорожного движения, который надо соблюдать, и у нас даже викторина есть на этот счет. Не забываем, участвуем. Ну а прямо сейчас день выгула черепахи. И да, скорее всего, с этим тоже есть свои правила. И размер черепашки должен подходить, и здоровье, и, конечно, то место, где вы будете ее выгуливать. И не обязательно это будет улица. Наверное, даже в квартире выгулять черепашку все-таки можно. Ну а потом убрать за ней. Ведь она, скорее всего, не будет понимать, что делает что-то не так. Потому не злимся, выгуливаем, если есть, а если нет, мечтаем об этом, фантазируем и слушаем. Сейчас много нового, интересного. Возможно, вы и так это знали, а может и нет. Сейчас проверим.
1: А знаете ли вы?
2: Если бы среди животных проводился конкурс на самые выразительные глаза, страус точно бы вошел в тройку лидеров. Его огромные красивые глаза, обрамленные длинными ресницами, достигают 5 сантиметров в диаметре. Это больше, чем размер его собственного мозга. Но не спешите называть страуса глупым из-за этого. Его мозг, хоть и небольшой, но он достаточно развит. Страусы способны запоминать и выполнять простые команды. Их даже можно дрессировать. Более того, в некоторых регионах этих птиц используют как ездовых животных, запрягая в легкие упряжки или катаясь на них верхом. И представьте, для этого им даже не нужны седло или сбруя. Так что страус – это не просто глупая птица с большими глазами, а сильное, обучаемое и очень своеобразное создание, которое отлично приспособилось к жизни в саванне.
1: Теперь буду знать.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

на Miles и Black Velvet. Да, песня, которая была буквально посвящена Элвису Пресли. Ну а о чем она рассказывает? О харизме, друзья, которая присуща этому и многим другим похожим людям. И да, ее, оказывается, можно раскачать. Она бывает, дается тебе с самого начала, и да, в таком случае тебе повезло. Но и с этим, наверное, стоит ее делать только лучше. Ну, вот такие вот, друзья, дела. Тренировки везде хороши. Но прямо сейчас, может быть, не тренировка, так разминка под отличную песню Тедди Свимс, «Мистер Ноу-Ит-Олл».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Участники молодежного форума представили новые идеи для развития туризма в округе. 6 команд направления «Среда и путешествия» в течение 3 дней изучали действующие туристические предложения и разрабатывали собственные проекты. Одной из инициатив стал этнофестиваль электронной музыки, который призван привлечь поклонников событийного туризма. В рамках научно-просветительского направления участники предложили проект по сохранению редкой птицы кулика-лопатня. Как считает эксперт форума Ксения Кузнецова, этот проект станет одним из наиболее перспективных.
2: Особенно откликнулось сердце, конечно, новый тренд – это научно-популярный туризм «Кулик-фест». Не могу не сказать, потому что очень классно использовать все, что кажется в первую очередь минусами. Труднодоступность, локация территориально далекая от центральной части нашей страны, труднодоступность и трудноудаленность – это все становится преимуществами, когда мы пытаемся назвать себя учеными, орнитологами. Это очень классная, крутая история, которую можно погрузить не только в рамках нашей страны, не только в рамках исследовательского научного общества, но и в рамках креативных индустрий, потому что все, что касается красивого визуала, а такие редкие птицы, это красивый визуал автоматически, это уже готовый персонаж истории этой, герой, кулик, и много-много-много возможностей для создания новых продуктов, и креативных, и научных, и исследовательских, и интеграция спортивных марафонов, поэтому он, конечно, для меня высококонцентрированный с точки зрения перспектив.
1: Самые юные форумчане выступили с идеей провести арктические игры в формате триатлона. Еще один проект поможет объединить и систематизировать существующие туристические маршруты. Его авторы предложили создать сайт-агрегатор, который с помощью нейросетей будет подбирать подходящие туры на основе анкеты пользователя. Лучшие проекты отметили на торжественной церемонии закрытия форума, а все инициативы передадут региональному правительству для дальнейшей работы. На госуслугах запустят сервис для поиска и покупки участков на кладбищах. Минцифры планирует запустить такую опцию до 1 декабря. Согласно паспорту цифровой трансформации, нововведение затронет 21 регион страны. В рамках проекта, на реализацию которого направят почти 300 миллионов рублей, национальная система пространственных данных пополнится информацией о 14 тысячах мест упокоения. Это позволит перевести в электронный формат 15 государственных сервисов, пишет газета «Коммерсант». Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление безопасности. Оно исправляет более 400 ошибок и уязвимостей в операционных системах Windows. Обновление вышло в рамках ежемесячного вторника патчей. Во второй вторник месяца компания публикует пакет исправлений. Microsoft призвала пользователей срочно установить обновление, так как уязвимости были обнаружены в Windows 10 и 11, а также нескольких сервисах. И в завершении выпуска сервис 2GIS добавил на карту рекорды России. Таким образом, там оказались сразу два города Чукотки. Так, на карте отмечены самый северный и самый восточный города нашей страны – Певек и Анадырь. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке, а я вернусь к вам в 7 вечера.
0: Четверть века с вами на одной волне. Радио.

Ну, а рейс действительно, скорее всего, не был случайным, ведь так практически не бывает. Только если вы не персонажи фильма, ну, или какой-нибудь интересной книги. Ну, а прямо сейчас Лиза Чеботина здесь по плану была. Ну, так что скажем ей спасибо. И полетим уже к звонкому, ведь у него тоже есть чем похвастаться. А мы и не против. Сейчас послушаем.

0: Любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября – избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Человеческий глаз произошел от древнего морского циклопа. Ученые из Лундского университета Швеция и университета Сассекса Великобритания установили, что зрительная система человека сформировалась благодаря крошечному предку циклопу. Почти 600 миллионов лет назад это существо использовало единственный срединный глаз, остатки которого до сих пор работают в нашем мозге. Древний предок позвоночных обитал на морском дне и внешне напоминал небольшого червя. Большую часть времени он проводил неподвижно, фильтруя воду в поисках планктона. Из-за такого пассивного образа жизни потребность в сложном зрении отпала, и парные глаза, помогавшие оценивать дистанцию, полностью исчезли за ненадобностью. Однако у животного сохранился небольшой светочувствительный участок на макушке, так называемый теменной или срединный глаз. Он не умел формировать четкие картинки, но отлично справлялся с базовыми задачами. С его помощью предок отличал день от ночи и понимал, где находится поверхность воды. Спустя миллионы лет потомки этого существа перешли к активному плаванию. Им снова понадобилось умение замечать хищников и искать пищу. Вместо того, чтобы изобретать парные глаза заново, тем же путем, что и у насекомых или моллюсков, эволюция пошла обходным маршрутом. Новая пара глаз начала формироваться из фрагментов того самого центрального органа. Именно поэтому зрительная система позвоночных фундаментально отличается от глаз осьминогов или мух. У нас сетчатка формируется в эмбрионе из тканей головного мозга, тогда как у беспозвоночных глаза развиваются из клеток кожи. Благодаря такому мозговому происхождению наша сетчатка не просто фиксирует свет, но и выполняет первичный анализ изображения. Нейронные цепи в глазу распознают контраст, движение и контур объектов еще до того, как сигнал поступит в зрительную кору полушарий. Самое поразительное, что древний глаз циклопа никуда не исчез. В процессе эволюции он погрузился вглубь черепа и превратился в шишковидную железу – эпифиз. И хотя мы больше не смотрим им на мир, он по-прежнему реагирует на свет, вырабатывая мелатонин и управляя нашими циклами сна и бодрствования.
0: Не учи ученого.

0: Ну, а знаем ли мы о таких тонкостях? Скорее всего, да, после того, как Бирволф рассказали. И Феникс, он снова здесь. Вот, восстал из пепла, чтобы была песня. Ну, и у него отлично получилось. Ну, а что еще отлично получится? Так это отпраздновать один из дней, вернее, 14 августа, видимо, один из поводов. Это Всемирный день ящерицы. И как же его праздновать? Ну, как минимум, вспомнить об этих экзотических животных и, быть может, решить для себя, нравятся они вам или нет. Лично я не против ящерок, ведь некоторые из них действительно милашки. И да, быть может, кто-то да и заведет себе подобную зверушку, друзья. Ну а мы будем слушать градусы, пока кто-то думает об этом, заводит ящериц или решает этого не делать. Тут уж не важно, ведь песня о главном.
1: Радио номер один на Чукотке.

Амирчик, и снова капелькой он залетает сюда к нам на волны радиопурги и очень мило себя ведет, не более того. Ну а мы, наверное, даже спасибо скажем за такую песню. Лечу здесь много, как и, наверное, хороших помыслов. Ведь действительно так. Ну а еще больше хороших помыслов и даже действий будет в вечернем часе, который состоит совсем скоро. Этот переход уже настолько близко, что его можно увидеть буквально даже из окна. На Чукотке чуть повечерело, и мы только рады. Услышимся там же, когда он наступит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, палим тельхит, который пыль, ты гаменан мгсаус, эм не на пенелькут. А в управлении МЧС, на нам мгсаур, КТП, как на китере, и хапкир, ам, хлики, на мгротки, на метрас, ом. На матвас, это на нам мгсаур, КТП, амин, криваурен, КВНИК, КУК-112. Витявес Янанкин интернет гэплет кузинет пассар тенмас авьёй пэм. Ростелекома гэплет кузинет тенгевыми усидтим. Камчатка вытира кэнк ама Сахалина кэ маньиткена кнэр апаролькаук нэр ильчэка. Минкре нанам гэсаур кэт правительства и по регионам. Нгаргнена тасунг арэс ананк ам гэплет кузин пассар тенмас авьёй пэм. Иур в энгакнкам вольскака тепенинэнгэм гамилсерам гошената подкатайкама интернетте генгилхельсинэта спутникете энанмгсак вырге пэрмэта округакина департамента кен цифрового развития Бари Хаиров эрмэта Чукотка кен гнрару нэсэхэнэт подкатайк йотэнк ама тэнкэвнгаплитку ка рэтэнгэтвэнгэт мэсэрэтэка вэчавэс янангат. Гуреляка мюсером гусена том юльсит на матваракина там минкре на нам гусаурка та вуйвунам нам кина администрация и пэм. Гамюсером гусена том увентра та торчаплинок нунтюре кнкам сиреника кам. Энмилена ка темингас агил усина там. Эмсэ пэлэл атиргатан камат нынсэхэнэ тэнкивнэ мюситтим. Нынчинмас авханат наран мюсером гоунгана монгу косэни делям. Янра кино така сините увинтете ниткинете. Вуйвунам нам гупенанам гусауркета нууль хариусеткинете кимльтет каратянмас авам. Ангат аха капитан Якубовича гэуль хариллин тур чаплинауты. Амыс эта гуурелькина вуйвунам намете ратьюскальте маниткин нурок тысяч тонн от высковыш. Умекас кейус ангинес форум окат вышен от натурхен от мюсертен мыс от нотасай выргкен округа кам. Нан мысленгена команда таги гусельсин от нотасай выргкен тен мыс от сама гантин маусен от синиткин от мюсертен мыс от мюсертен мыс огельсин от Реял тазатан веты, амисатын ол атгасията, коса тусика. Минкре нанам гусауркана Ксения Кузнецова. Анхан мюсертен мыс ан ясиеве ногэсисина. Сама умекас кэус арсей гуты гентасина. Арктика кино сватиргата. Нарантом гаунхана сайта агрегатора. Анхана на нейросеть гапы. Арантин мауркнена тэнкевиткина тусвинэнгэта. Анханат мюсертен мыс ат нэрэйлгэна тармаутеты. Ар мюсераун веты правительства утэн. Анхана пытапсет куркан, атау, вольк твитау нетэн.

И, конечно, его жадность. Ведь любовь, она такая, заставляет любить что-то, точнее, кого-то настолько сильно, что ты не захочешь его отдавать. И правильно поступишь. Но то же самое распространяется и на предметы. Допустим, настолько ты любишь бананы, что вот последний ни в коем случае никому не отдашь. Да, тут делиться и надо, но он же любимый. Ну, наверное, в этом есть смысл. А еще смысл в том, что наступил вечер, с этим мы вас поздравляем. КамАЗ, текила, любовь, тропикана, женщина уже

0: он же новый, пока однажды утром не открываете компьютер и все исчезает. Или компания годами не тестирует план эвакуации. Зачем? У нас же все спокойно. А потом происходит ЧП, и никто не знает, куда бежать. Не потому что все глупые, просто мозг путает «не было» с «не будет». То же самое с личной жизнью. Вы не оформляете страховку, не пишете завещание, не обсуждаете, что если с близкими. Потому что это из фильмов, а реальность кажется предсказуемой, пока не напомнит, что нет. Мозг здесь не беззаботный, он экономит тревогу. Если каждый день думать обо всех возможных катастрофах, можно вообще не выходить из дома. Поэтому мозг цепляется за прошлое, как за доказательство будущего. Раз до сих пор все было нормально, значит, будет так и дальше. Это утешительно, но опасно. Но вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли, что со мной такого не случится, то мягко спросите себя, а что будет, если потратить на предотвращение чего-то 5 минут, и это снизит риски в разы? Может быть огнетушитель, может быть резервная копия или запас воды. Иногда настоящая забота о себе не в вере в удачу, а в простом на всякий случай. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда лучшая подготовка не драматичная, а тихая. И она начинается не после происшествия, а до нее.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?

Вероника Ушорик и лайки, а вернее та самая лайка, которую спасли, которая стала другом, ну а мы даже и не против. Ну а что это мы были бы против? Скорее мы только за, ведь собака друг человека, уж тем более спасенная, так уж на все 100. Ну а сейчас на все 100% разгонится скорость пульса от группы Пицца. И мы вот это дело послушаем, после заглянем на территорию мужчин и затем на чай к Келвину Харрису. А может быть и не только на чай.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Даже если твой босс уверен в том, что твои нервы крепче каната, сам-то ты в курсе, что это не так. С честью выдерживаешь аврал на работе, зато потом бессонница, раздражительность, тревожные мысли, а порой и алкоголь идет в ход. Одним словом, стресс во всей красе. Гони его прочь, точнее, выдыхай из себя. Как говорят медики, правильное дыхание действительно помогает быстро взять себя в руки. При стрессе мы дышим учащенно, а в спокойном состоянии медленно. Так вот, переходя на размеренное дыхание, можно немного обмануть психику. Сам не заметишь, как придет ощущение расслабленности мыслей. Ну вот, можно снова в бой с обновленными силами. Ну и не забывай о том, что на голодный желудок проблемы не решить. Так что еще один важный шаг – плотный перекус. Причем продукты должны быть богаты витаминами группы В и аминокислотой глицин. Они поддерживают нервную систему, а их много в мясе и рыбе.
0: Территория мужчин.
1: Чтобы похудеть быстро и эффективно, вовсе не обязательно ежедневно изнурять себя тренировками, как обычно советуют фанаты спорта. Ведь именно такая трудовая повинность в спортзале чаще всего отпугивает новичков. Расслабься, парень. Непрерывные нагрузки приведут только к эмоциональному и нервному истощению. Так что после тренировок обязательно надо восстанавливаться. Если профессионалам достаточно для этого 12 часов, то начинающим день-два. Это не значит, что день отдыха нужно проводить лежа на диване. Прогулки на свежем воздухе никто не отменял. И еще один момент. Между прочим, эффективно заниматься спортом можно и самостоятельно. Более того, тренировки на улице позволяют сжечь на 30% калорий больше, чем в зале при тех же нагрузках. Так что не обходи стороной брусья и турник во дворе.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Temper City, Self-Aware. Да, ребята могут не только в инди-рок, но и в смысл. Ведь исследование внутреннего конфликта – достаточно интересная тема. Ну, по крайней мере, если она есть, это уже хорошо. Но мы сейчас не будем слишком сильно закапываться или раскапывать, что там было. Скажем так, будет хорошо, ну, потому что просто будет. В это надо верить, к этому надо стремиться, и, наверное, так и случится. А от хорошего никогда не стоит отказываться. И уж тем более от песни Face the Family. Ведь в июле происходило много хорошего. Вот они и запомнили.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Эпизоотическая обстановка на Чукотке остается стабильной. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства, за первое полугодие ветеринарные специалисты направили в лаборатории более 2000 образцов биологического и патологического материала. Ни одного случая особо опасных заболеваний в округе не выявлено. Особое внимание уделяют профилактике птичьего гриппа, который в регионе ранее не регистрировали. Проверку прошли более 600 проб домашней и 110 проб дикой и перелетной птицы. Исследования проводят в частных и промышленных хозяйствах, а также в местах обитания пернатых. Также плановые обследования проходят во всех оленеводческих хозяйствах региона. Ветеринары осматривают поголовье и берут кровь, чтобы вовремя выявить возможное заражение. С начала года ветеринары исследовали порядка 16 тысяч анализов. Это 72% годового плана. На Чукотке определят лучших хранителей северной культуры. Национальный фестиваль «Эргав» пройдет в Анадыре в сентябре. Его организатором станет ансамбль «Эргерон». Как рассказал главный балетмейстер ансамбля Егор Тенарали, в юбилейный год фестиваля была задумка сделать что-то особенное, поэтому готовиться коллектив начал заранее.
2: В этом году мы на «Эргав» начали подготавливаться заранее, с апреля месяца, потому что мы с коллегами с ансамбля «Эргерон» придумывали новый дизайн, так как у нас этот год – это юбилейный 30-й фестиваль, и поэтому хотелось, чтобы, во-первых, этот фестиваль был интересный, красивый, что-то новое внесли туда. И так как он юбилейный, мы постараемся сделать так, чтобы у нас на фестивале «Эргав» участвовало 7 коллективов. Это Билибинский район «Тиркетир», Провиденский район ансамбль «Ракушка», Иультинский район ансамбль «Рырки», Чукотский район «Белый парус», Чаунский район «Эйнеткун», Беринговский район «Тенесит» и Анад, город Анадырь, Атасикун. И также у нас есть гости с Камчатского края, это ансамбль «Каритеф», и гости с Республики Саха-Якутия, Национальный колледж искусств Кун-Пюн-Оркон.
1: По словам Егора Тенарали, программа, которая ждет зрителей, будет очень разнообразной и насыщенной.
2: «Эргав» будет длиться с 21 по 28 сентября. И у нас 21 числа мы уже будем радовать нашего дорогого зрителя концертами ансамбля «Эргерон», визитными карточками коллективов и лучшими номерами коллективов Чукотского автономного округа. Также мы дадим сольный концерт ансамбля с Якутии и Карите. Ну и, конечно же, совместный гала-концерт, который пройдет у нас в воскресенье.
1: Напомню, фестиваль «Эргав» – это уникальная площадка, на которой артисты обмениваются опытом и реализуют совместные культурные проекты. Его цель – сохранение богатого культурного наследия коренных народов и поддержка талантливых артистов. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили более 550 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Обломки дрона упали на складское помещение «Вайлдберрис» в Тверской области. Повреждена стена здания. Кроме того, в результате атаки беспилотников на Ленинградскую область зафиксировали повреждения в районе порта Усть-Луга. Сейчас специалисты устраняют последствия атаки. Информации о пострадавших на этих объектах нет. И в завершении выпуска. Российская сборная вернулась из Аргентины, где проходил этап Кубка мира по зимнему плаванию. На родину спортсмены привезли 20 золотых и 7 серебряных медалей. В прошлом году сборная завоевала 38 медалей, но на этот раз команда поехала в Южную Америку меньшим составом и выиграла медали на всех дистанциях, где стартовала. В Аргентине российские пловцы выступали с гимном и флагом. Всего на этап Кубка мира собрались более 250 спортсменов из 15 стран. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

выходной Владимира Преснякова уже тут, уже рядом, ну, не прям слишком, по крайней мере, часов 5 еще придется до него добираться, но, быть может, вы уже находитесь в этом состоянии, что можно назвать выходным. С вами также Радио Пурга, у нас наступил еще один вечерний час, который пройдем в компании Светы, Дамиана Дэвида, Бонни М, а также Омеги. Ведь про ноги поют только эти ребята.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные

Радио «Пурга».

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в эфире программы «Вместе далеко пойдем», где каждый город становится сказкой, а каждая улица – страницей истории.
2: Следующая точка назначения.
1: Сегодня мы летим в Сибирь, но не за холодом, а за чудесами. Встречайте Тобольск. Город белокаменных стен, ангелов на крышах, сказочных коньков и настоящих царских тайн.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Начнем с небес. Ангелы Тобольска не просто скульптуры, а целая игра-прогулка по городу. Находите QR-коды у крылатых стражей, сканируйте и узнавайте тайны. И город открывается как книга. Тайны, мифы, легенды. Дети бегут от ангела к ангелу, взрослые читают и удивляются, сколько всего спрятано в старом сибирском городе.
2: Следующая локация.
1: Дальше – тюремный замок. Да-да, тот самый, где сидельные декабристы и политические узники. Но сегодня здесь не мрак, а музей с интерактивными экспозициями и даже квестом для подростков. Попробуйте сбежать из камеры 19 века или расшифруйте послание узника. История живая и очень увлекательная.
2: Следующий пункт.
1: А теперь для самых маленьких и для тех, кто в душе ими остался. Сквер имени Ершова. Уютный, зеленый, со сказочными статуями. Здесь оживают русские сказки. Вот скачет конек-горбунок, там парит жар-птица, а рядом Иван-дурак с мешком приключений. Идеальное место для фото, игры и внезапной сказки на скамейке. Дети узнают героев, а взрослые вспомнят детство.
2: Погружаемся в историю.
1: И финал маршрута – тематический парк Тобол. Созданный для кино, он стал отдельной вселенной. Гуляйте по реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом со вкусом истории.
2: Как добраться?
1: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. 1 час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
2: Напоследок.
1: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Майор Лазер и диджей Снэйк Лейнон на волнах радио Пурга. Мумила точно попадает на нужные ноты, кнопки и сердца, разумеется. Ну а у нас 14 августа, друзья, резко перебрасываем внимание с песни на то, что сегодня день сведения татуировки. Да, такой вот интересный праздник для тех, кто вот раньше сделал что-то, о чем сейчас не хочет говорить и пытается это все дело убрать, может быть, поменять. Но кто его знает, праздник есть, а это значит, что актуальная тема. Ну а мы же скажем, что у нас актуальна Зиверт, ведь Беверли Хиллз сам себя не споет.

0: Реклама на радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите на улице. Солнце светит, птицы поют, а в 10 метрах от вас идет дождь. Не над кварталом, не над улицей, а только над одним домом. Крыша мокрая, дорожка к нему в лужах, а за забором сухо, как пустыня. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про момент, когда небо выбрало одного. Речь о реальном случае, зафиксированном в 23-м году в городе Татори, Япония. Местный житель вышел полить цветы и увидел, что его участок поливает не он, а туча, зависшая прямо над его крышей. Вокруг не облачко, через дорогу сухой асфальт, а у него настоящий ливень. Метеорологи объяснили это редким явлением – микроконвекцией. Теплый воздух поднялся именно над этим домом, возможно, из-за темной крыши или работающего кондиционера. Встретил влажный слой и вызвал мини-ливень. Длился он 17 минут. За это время в бочку у дома набралось 12 литров воды, а у соседа ни капли. И да, такой дождь стал местной легендой. Дети прибегали после школы. А сегодня он снова польется? Один блогер назвал дом «избранным небом», а сам хозяин начал ставить ведро каждый раз, когда чувствовал особую тишину перед дождем. Ученые говорят, такие явления редки, но возможны, а местные просто улыбаются. Иногда небо хочет напоить кого-то одного, и делает это очень точно. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы поверили, что дождь может выбрать дом, или решили бы, что это игра света?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: А это «Свежий ветер», «Небо» и «Дискотека авария» с моральным кодексом, которые решили объединиться, дабы было красиво и достаточно хорошо. Ну, а после уже переход в еще более вечерний час вместе с Москвой, с седьмым этажом, а назву и 54 ультра «Talk to you». А я с вами прощаюсь и желаю только крутых выходных. Ну, не забывайте о танцах на пурге, они вас развеселят.
1: Нам 25 лет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе продолжается ремонт образовательных учреждений. В города и села региона уже доставлены все необходимые материалы, сообщил Владислав Кузнецов. Работы планируют завершить до конца августа. Генеральный консул Китая У Деминь познакомился с культурой Чукотки. Он приехал в округ с рабочим визитом. Вчера он встретился с главой региона. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, развитие совместных инвестиционных проектов, возможность культурного и образовательного обменов. Ремонт волоконно-оптической линии связи завершили раньше срока. Сегодня Ростелеком восстановил работу оптоволоконного кабеля Камчатка-Сахалин. Специалисты усовершенствовали береговой участок линии в Усть-Большерецком районе. Завершить ремонт удалось раньше, чем планировалось, хотя работе мешала сложная погода. В Провидении стартовал отопительный сезон. Котельные заработали в Новом Чаплино, Нуллигране и Сирениках. В райцентре отопление дали в многоквартирных домах и социально значимых объектах. В Энмилене специалисты обнаружили и устраняют дефекты, а в Янрак-Иноте жители используют печное отопление. Чукотка получит гранты на благоустройство общественных территорий. В Билибино приведут в порядок смотровую площадку «Орбита» и облагородят тропу. В Тавайваме организуют пространство для семей и молодежи. На набережной в Пивейке обустроят наблюдательную площадку, волнорез и подпорную стенку. Участники молодежного форума представили новые идеи для развития туризма в округе. Команды в течение 3 дней изучали действующие предложения и разрабатывали собственные проекты. Лучшие идеи отметили на торжественной церемонии закрытия форума «Точка сборки», а все инициативы передадут правительству для дальнейшей работы. Театральный сезон на Чукотке откроется новым спектаклем. Он будет посвящен повести Николая Лескова «Леди Макбет» Мценского уезда. Для работы над постановкой пригласили режиссера Михаила Лебедева. Планируется, что это будет авторское прочтение классики для зрителей старше 12 лет. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире!

0: Минутка здоровья.
1: Назван простой способ сохранить ясность ума в старости. Ученые из Оссекского столичного университета выяснили, что общественные пространства, где пожилые люди регулярно встречаются для общения и совместных занятий, способны замедлять снижение когнитивных функций. В Японии уже несколько лет развивают специальные общественные площадки, где пожилые жители могут регулярно встречаться, заниматься легкой физической активностью и общаться. Такие программы являются частью государственной стратегии по увеличению продолжительности здоровой жизни и профилактике заболеваний, требующих длительного ухода. Чтобы проверить эффективность этой инициативы, исследовательская группа проанализировала данные 3500 жителей города Хабикино в префектуре Осака. За состоянием участников наблюдали в течение 4 лет, сопоставляя посещение еженедельных общественных мероприятий с последующим развитием когнитивных нарушений. Результаты превзошли ожидания. У пожилых людей, которые не имели регулярной физической активности, посещение общественных встреч почти вдвое снижало вероятность развития когнитивных нарушений по сравнению с теми, кто не участвовал в подобных мероприятиях. В то же время у людей, которые уже регулярно занимались физическими упражнениями, исследователи не обнаружили статистически значимого дополнительного эффекта. По мнению авторов работы, это означает, что общественные программы особенно важны именно для тех пожилых людей, которым сложно поддерживать активный образ жизни самостоятельно. Исследователи также проанализировали влияние общественных мероприятий на физическое состояние участников. Дополнительные расчеты показали, что подобные встречи помогают замедлить снижение физической активности, что также может положительно влиять на здоровье мозга. Даже умеренная физическая нагрузка в сочетании с регулярным общением способна приносить ощутимую пользу тем, кто обычно мало двигается. Авторы считают, что полученные результаты могут стать основой для новых муниципальных программ поддержки пожилых людей. Расширение сети доступных общественных пространств позволит вовлечь больше людей в социальную жизнь, снизить риск возрастных когнитивных нарушений и уменьшить неравенство в сфере здравоохранения.
0: Минутка здоровья.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда слушайте внимательно. Сегодня будем печь хлеб с высоким содержанием белка. Да-да, тот самый чечевичный хлеб, о котором все говорят, без глютена и муки. Что нам для него понадобится? 200 граммов красной чечевицы, 2 яйца, 30 граммов овсяных хлопьев, 100 граммов сметаны или греческого йогурта, 3 столовых ложки оливкового масла, 5 граммов разрыхлителя, соль и смесь семян для посыпки. Что с этим делать? Чечевицу заливаем кипятком и даем постоять 1 час. Измельчаем овсяные хлопья в кофемолке, добавляем к полученной муке яйца, греческий йогурт или сметану, разрыхлитель и масло. Все объединяем до однородности. Можно пробить погружным блендером. Переливаем тесто в форму и посыпаем семечками. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. После даем хлебу остыть в форме в приоткрытой выключенной духовке. Очень полезный хлеб готов. Он отлично подходит к супам и бульонам, а также прекрасно сочетается с овощами, зеленью и авокадо. Его можно использовать для приготовления сэндвичей и тостов, а также есть просто так, как самостоятельное блюдо или перекус. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

И киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Что если души на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прожить.

0: Новости на радио Пурга.
1: Яттак, пальмдельхит, который понял, как меня намгалаул, а умни напинил куд. Чукот, как паня на непадкатай кркнет кашет куратем, герельси не те тарантайки с янангатем. Нине намгалаур кнерам Чукотка кина Владислав Кузнецов. Округа кина колледжа кинкам лицея канан рамер кнетем. Мемлет аткинете пальмдельхам сус аткама сама умьёшикинет пальмдельхам сус атем. Билибинский район, акпаня на непадкатай кркна на лагерь молодая гвардия. Нкама северо-западный техникум. Ялиевену нашихинет подкатай кака кашет корат и шиканьев кин онванв кин канерг кин сиреника кин гуреш кин нкама вэшкалькинем. Миусити нанчин мсаухенет пашет кукташ пынгока нери ищенем. Тринерген пынгаша миусертен мсауета молодежен кам дети кабинеты физики нанянанган ауханат. Генеральный консул Китая Нанкашроун от культура Чукотка кена округа теги министрлей вышени нэнсэсэна Китай кена Владивостока кам удэмэн нгэтака гэль улсэсэн эрмэ крэн Чукотка кен Владислав Кузнецов нарэна Рсис аву гэсэсэн эт мэусэр вэсэвэргэтэм мэусэр тэнмэс акмани трэсэт кошэтэм мэусэр вэсэка ген консула гэсэлсэна калэвэт яврагтэтана Багараза, Эргис Рамкалета, Гилиуша, Ганкашроуша, Тамасотен, Масатем, Рамкаша, Пусиму, Гешишинет, Кешит, Минка, Генумакеуша, Томгатиргакина, Чукотка, Минкре, Нанамгашауркана, Эрам Чукотка, Кина, Нанамраваауркана, Тмиусервусиурга, Чукотка, Кина, Кама, Китайкин. Театральный турос хункашроурга трамгунга Чукотка ка наранкашроунга тезенькина тенмасатэм. Рос хункашроунга твэнкина мин отэмэнграк моунгу кайни ищинэм. Минкре нанмгэшаурка нэрам Ольга Расторгуева. Ос хункашроукурга тэнгэт аха гиливу гэцэлэнэ тэн анкэнаутэм. Гасэнлэнэ тэ режиссёра Михаил Лебедевэм. Тынкит оңаркана Чукотка кина драмтеатр нынышан Олега Куваева, Атеолькина таменный театр округа ка Неулеуи Иши ка Нутингиви ка государства кинано генашин. Чукотка ка нэрэнэу ивоунгнэ тэнан танс атэнан яш аулэт наматвавауэрга ка фестивале эргауэрэнлэ а айни Иши куэнга ка Инанчин маус от ансамбль эргер она минкре нанам гшаурка наунинэни гусеус эн мшауэсус атчиргакам ансамбляка Егор Тенаралем. Чукотка крумакин нгтоос вынкашроус от нкама ансамбль тэм. Нкама сама Камчатка кен нкам республика кен сахам. Наранкашроун ната нан паусинэ тэвас ата оос вынкашро кургэт вэнкина мин отамин нграк. Анканай бит пшет куркан атау нумешау.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Человеческий глаз произошел от древнего морского циклопа. Ученые из Лундского университета Швеция и университета Сассекса Великобритания установили, что зрительная система человека сформировалась благодаря крошечному предку циклопу. Почти 600 миллионов лет назад это существо использовало единственный срединный глаз, остатки которого до сих пор работают в нашем мозге. Древний предок позвоночных обитал на морском дне и внешне напоминал небольшого червя. Большую часть времени он проводил неподвижно, фильтруя воду в поисках планктона. Из-за такого пассивного образа жизни потребность в сложном зрении отпала, и парные глаза, помогавшие оценивать дистанцию, полностью исчезли за ненадобностью. Однако у животного сохранился небольшой светочувствительный участок на макушке, так называемый теменной или срединный глаз. Он не умел формировать четкие картинки, но отлично справлялся с базовыми задачами. С его помощью предок отличал день от ночи и понимал, где находится поверхность воды. Спустя миллионы лет потомки этого существа перешли к активному плаванию. Им снова понадобилось умение замечать хищников и искать пищу. Вместо того, чтобы изобретать парные глаза заново, тем же путем, что и у насекомых или моллюсков, эволюция пошла обходным маршрутом. Новая пара глаз начала формироваться из фрагментов того самого центрального органа. Именно поэтому зрительная система позвоночных фундаментально отличается от глаз осьминогов или мух. У нас сетчатка формируется в эмбрионе из тканей головного мозга, тогда как у беспозвоночных глаза развиваются из клеток кожи. Благодаря такому мозговому происхождению наша сетчатка не просто фиксирует свет, но и выполняет первичный анализ изображения. Нейронные цепи в глазу распознают контраст, движение и контур объектов еще до того, как сигнал поступит в зрительную кору полушарий. Самое поразительное, что древний глаз циклопа никуда не исчез. В процессе эволюции он погрузился вглубь черепа и превратился в шишковидную железу – эпифиз. И хотя мы больше не смотрим им на мир, он по-прежнему реагирует на свет, вырабатывая мелатонин и управляя нашими циклами сна и бодрствования.
0: Не учи ученого.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему холодное молоко упорно остается жидким, а вот горячее превращается в нежнейшую пену? Оказывается, все дело в белках, жирах и идеальной температуре. Молоко богато различными белками – альбумином, глобулином, казеином. При нагреве примерно до 60 градусов по Цельсию альбумин и глобулин сворачиваются, а их молекулы сбиваются в плотные сгустки. Именно эти слипшиеся белковые нити образуют прочный каркас. Если в такое молоко запустить мельчайшие пузырьки воздуха, каждую воздушную капсулу обволакивает тонкая пленка из свернувшегося белка. Так и рождается пена. В кофемашинах паровая трубка создает струну мелкодисперсного пара, смешивающая молоко с воздухом и моментально прогревая его до нужной температуры. Микропузырьки обволакиваются белковыми пленками и жиром, и вот так перед вами появляется идеальная пенка на латте или капучино.
0: Территория фактов.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Все-таки надо праздновать выходные. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

0: вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Неприятный запах из обуви – это частый результат активности бактерий во влажной среде. Чтобы быстро решить эту проблему, используйте проверенное средство. Для начала извлеките стельки из обуви. Затем возьмите аптечную перекись водорода и обильно опрыскайте ею каждую стельку. Не забудьте также обрызнуть перекисью и внутреннюю поверхность самой обуви, уделяя внимание носкам. Оставьте все это проветриваться на ночь. Утром вы обнаружите, что неприятный запах полностью исчез.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если можешь позволить себе купить Rolex, мне остается тебя только поздравить. Но многие наши соотечественники в попытках сэкономить везут элитные хронометры из путешествий. Наверняка же за границей дешевле. Шансы купить подделку в этом случае, конечно, возрастают. И чтобы не отдать деньги за пустышку, надо бы разобраться в деталях. Главное – это механизм. У оригинальных часов он швейцарский, позолоченный. А в подделке роторы будут серебристые. И еще, если возле роторов видишь два красных круга, это признак того, что перед тобой оригинал. Второй момент – серийный номер на конце браслета. На фальшивке его не будет вовсе, или же цифры будут нечеткие, а слегка размытые. А теперь присмотрись к обратной стороне часов. На поддельных надпись набита желтыми буквами, как рисунок. В оригинале она выбита прямо на поверхности, рельефная и бесцветная.
0: Территория мужчин.
1: Если ты заботишься о своем мужском здоровье, купи себе велосипед или велотренажер, как вариант. Они помогут как можно дольше оставаться в строю. Всего 15 минут кручения педалей в день, и тебе не грозят проблемы ни с сердцем, ни с потенцией. Мы привыкли считать, что контакт с велосипедным седлом, напротив, снижает мужскую силу. Но вопреки очевидному, вся нагрузка при езде ложится на тазовые кости. Причем, как говорят медики, независимо от объема ягодиц. В любом случае, седло должно быть жестким, поскольку при езде на мягком сиденье тазовые кости будут в нем утопать, а нам этого не нужно. А в целом, езда на велосипеде улучшает кровообращение в органах таза, что и предотвращает многие типичные мужские заболевания. И еще бонус. Будешь рассекать на велике, сожжешь кучу калорий и укрепишь ноги. Да и для сердца это отличная нагрузка.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
2: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая Тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
2: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом – фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
2: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время – с мая по сентябрь для прогулок, зимой – для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
2: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
2: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

кисточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвекинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвекинот – 101,6 FM.

0: Нам 25 лет.
1: Escucha el ritmo.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда слушайте внимательно. Сегодня в меню сливочный суп с брокколи. Это простое в приготовлении блюдо разнообразит рацион, а ваши домашние оценят его вкус и яркость. Что нам понадобится? 300 граммов куриного филе, 250 граммов брокколи, 2-3 картофелины, небольшая морковь, 1 луковица, 200 мл 10 или 20% сливок, 100 граммов плавленного сыра, кусочек сливочного масла, соль, перец по вкусу и зелень для подачи. Как готовим? Куриное филе отвариваем до полуготовности. Добавляем нарезанный кубиками картофель. На сливочном масле обжариваем мелко нашинкованный лук и натертую на терке морковь. Также морковь можно нарезать мелким кубиком и добавить в бульон вместе с картофелем. Теперь добавляем в суп брокколи. Если берете свежую, то разделите на небольшие соцветия. В маленьком количестве бульона растворите плавленый сыр и тоже добавьте в кастрюлю. Туда же отправляем сливки, солим, перчим, доводим до кипения и на медленном огне варим 2-3 минуты. Подаем горячим, посыпав зеленью. Ароматный суп с сырно-сливочным вкусом уже у вас на столе. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда в разговоре вдруг становится неловко. Вроде бы никто и не нагрубил, и не переврал, и не сказал ничего оскорбительного, но что-то пошло не так. Или на семейном ужине кто-то произнес тост и повисла пауза, вроде как с улыбкой, вроде как от души, но условно не в тему. Такие моменты трудно объяснить, и они считываются почти инстинктивно. Это называется моветон. Само слово пришло к нам из французского языка, что дословно означает «дурной тон». Изначально это слово относилось не просто к плохим манерам, а к тем, что считались недопустимыми в среде, так сказать, утонченного воспитанного общества. Не грубость в привычном смысле слова, ну а как бы неуместность, нарушающая тонкую грань светского этикета. Моветон — это не просто грубость или невоспитанность, это скорее промах по интонации, по стилю, по контексту, когда человек вроде бы делает все правильно, но не попадает в нужный настрой.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

вдали прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

собираем морожку понемножку. Радио.

мое окно открыто для всех. И мне казалось, будто я иду вверх, я мерил время по дням. Мне было легче, пока

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Есть мнение, что чем меньше женщина за собой ухаживает, тем больше денег она тратит на одежду. Утверждение спорное, но доля правды в нем есть. На спортивном подтянутом теле будут хорошо смотреться любые непритязательные джинсы с майкой. А если забыть про фитнес и налегать на пирожки, то одежде предназначается уже другая роль – маскировать недостатки фигуры. Плотные дорогие ткани, индивидуальный пошив и так далее. Однако не будем кидаться в крайности. Давайте просто научимся выбирать такую одежду недорогих марок, которая будет смотреться на вас сногсшибательно. Во-первых, обращайте внимание на качество шитья. Проверьте в примерочной швы, молнии, пуговицы. Торчащие нитки и кривые строчки испортят даже самое прекрасное платье. Если вы заметили, что выточки топорщатся, проходите мимо. Второй момент. Чистые натуральные оттенки всегда выглядят дороже и благороднее. Невыразительные ткани выдают дешевую одежду. Да и слишком яркие цвета сослужат вам плохую службу. В синтетических тканях они выглядят очень плохо. Если вещь яркая, она должна быть очень качественной и добротно сшитой. То же самое с кислотными металлическими оттенками. Ярко-розовый стрейч легко превратит вас в сельскую модницу. Носите классические черный и белый, выразительные сиреневый и голубой или насыщенные синий и бордовый. И не ленитесь подгонять у портного вещи под себя, укоротить длину юбки, сделать платье более приталенным. Все это заставит вещи смотреться не в пример лучше. И самое главное, скажите «нет» подделкам. Сумки, футболки и кошельки с фейковыми логотипами известных брендов – это то, что вас будет упрощать.
0: Территория женщин.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: знаете ли вы?
1: Если в космосе взять два куска голого металла, например, два алюминиевых бруска, и прижать их друг к другу, они сварятся воедино. На Земле этого не происходит, потому что на воздухе металлы мгновенно покрываются оксидной пленкой, мешающей атомам соединиться. В вакууме и невесомости никакой пленки нет, и атомы не знают, что они из разных кусков. Они просто начинают обмениваться электронами и образуют единую кристаллическую решетку. Это явление называется холодной сваркой. Оно создает серьезную проблему для космических аппаратов. Подвижные части механизмов могут намертво прилипнуть, если не нанести специальные покрытия или смазки. Зато это выглядит как магия. Протянул руку к металлу, а он сам прилепился. Эдакий космический суперклей из чистого вакуума.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

время сожмется в стояках часов. Взгляд из-под лобья, хищный прищур, все здесь подвиг, все чересчур.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтение сказок ребенку перед сном – отличный повод и для вашей пользы. Во-первых, можно тренировать дикцию, читая выразительно. Во-вторых, запишите свое чтение на диктофон. Из таких записей можно сделать аудиодиск или плейлист, который будет развлекать ребенка, пока вы заняты.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 15 августа 1997 года. Город Баку.
3: Ссора в обычной азербайджанской семье.
4: Все, мне надоело. Развод и только развод. Вон из дома прогляди пьяница. Развратник. Бери свои манатки и забирайся, убирайся.
5: Да и черт с тобой, где мой заячий тулупчик из Мосторга?
4: Да при чем тут тулупчик? Ты что, не расслышал меня? Бери свои манатки и, говорю, проваливай вот.
5: Какие манатки, слушай?
4: Да в твоем бумажнике которые манатки-то?
5: Ты что, туда все мои вещи упаковал?
4: Идиот!
3: На самом деле, глава обычной азербайджанской семьи идиотом не был.
4: Просто он не знал, что в этот день, 15 августа 1997 года, в Азербайджане была введена новая денежная валюта – манат.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки. Мы начинаем. Сегодня готовим «Дач Бэби» с курицей и грибами. Это американский блин, который запекается в духовке, а во время выпечки поднимается и лопается. Отлично подойдет для позднего завтрака в выходной день. Что нам понадобится? Для теста 180 мл молока, 3 яйца, 90 граммов пшеничной муки, пол чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки мускатного ореха. А для начинки

возьмем 200-300 граммов куриного филе, уже приготовленного, 100 граммов шампиньонов свежих, 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, 60 граммов сливочного масла и соль и перец по вкусу. Приступаем к приготовлению. Яйца комнатной температуры взбиваем до образования пены. Добавляем муку, молоко, соль и мускатный орех. Перемешиваем до однородности. Готовое тесто отставим в сторону, пока готовится начинка. При этом духовку ставим разогреваться до 220 градусов. В жаропрочной сковороде растопим сливочное масло на среднем огне. Обжарим мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавим нарезанные шампиньоны и кусочки приготовленного куриного филе. Подойдет отварная или запеченная курица. Добавляем натертый на мелкой терке или раздавленный чеснок и жарим еще 1-2 минуты. Сразу после выключения выливаем тесто поверх обжаренной начинки и тут же ставим сковороду в разогретую духовку. Если ваша сковорода не подходит для запекания в духовке, то форму нужно предварительно разогреть. В горячую форму кладем кусочек сливочного масла и обжаренную начинку и ставим в духовку на 1-2 минуты. После этого заливаем тестом и снова быстро убираем в духовку. Очень важно, чтобы форма, в которой запекается Dutch Baby, была очень горячая. Теперь выпекаем 18-20 минут до золотистого цвета. Корочки по краям при этом должны сильно надуться. Подаем сразу после приготовления в теплом виде. Приятного вам аппетита и до новых рецептов! Сели, поели!

Нам 25 лет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В бета-версии Patch Mutagenix появился русский язык. Скорее всего, и в самой игре рано или поздно, но появится. Машин Пати купили уже более миллиона раз. Ремейк Готики практически отбил затраты на разработку. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Независимая южнокорейская студия Royal Crown анонсировала свою дебютную игру «Lost the Fallen». Это экстракшн-шутер от первого лица с элементами космо-хоррора, вдохновленного творчеством Лавкрафта. И вот, друзья, в плане игрового процесса тайтл вот вообще ничем не отличается от типичных шутеров. Геймерам предстоит проникнуть в закрытую зону, противостоять жутким тварям и вражеским оперативникам, собирать ценную добычу и, по возможности, вернуться на базу. Забеги будут происходить в так называемой бездне, где обитают падшие монстры, появившиеся в результате апокалипсиса. Чем глубже ты в бездне, тем опаснее и ценнее добыча. Выглядит восхитительно. Ну а вот как будет играться, пока не ясно. Но на данный момент от других конкурентов не отличается. Посмотрим. Для геймеров старше 16 лет.
2: Киберминутка.
1: Сотрудники Creative Assembly объявили, что уже 24 сентября состоится релиз Lords of the End Times, самого масштабного дополнения в истории серии Total War, которое доведет игру до конца времен. В честь этого разработчики опубликовали новый кинематографичный трейлер, посвященный легендарному лорду Танколю. Да, изменений много. Тут и новые герои, юниты под локации, события и эндгейм-активности, если это так можно назвать. Сам же конец времен — это буквально финал фэнтези-саги Total War, который есть в книгах и будто бы дальше только Warhammer 40 000. Но вот студия так не думает и обещает дальнейшую поддержку игры. Для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В обычной мастерской удар молотом – совершенно простецкое действие. Но представьте себе то же самое в открытом космосе. Вы заносите инструмент над головой, наносите удар и при этом отлетаете в другую сторону. Невесомость не прощает резких движений, и каждая мелочь может превратиться в настоящую угрозу. Именно поэтому для работы в космосе инженеры создали специальный космический молоток. Это инженерное чудо, лишенное привычной нам отдачи. Его внутренняя структура устроена так, чтобы компенсировать импульс, возникающий при ударе. Внутри массивного бойка находится свободно перемещающаяся дробь или металлические шарики. Когда молоток ударяет по поверхности, эти шарики движутся в противоположную сторону и гасят возникающую отдачу. В результате инструмент остается практически неподвижным в руке, а космонавт не рискует отлететь от обшивки корабля. Этот эффект делает молоток не только удобным, но и безопасным.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.